0: Царька Веса.
1: Альфонсо Левис. Арфон Левис. Там давар мусуни кариня. Бате на крыло номер Арфонсо Левис. Арфонсо Васима Гатон. Бате на биса мучариня. Коронавирус. Пирам чуя гати бари хота. Оджа ква нека Шуга. Шуга. Пасима Гатон. Адам Кария Каптен на Йокай Стакион. Эй, Стак, он принял Магатон Кумбанярия, Конериус, Конериус, пас на Мергатария, Джани Замучина, Эй, Стак, Юра Джахе, пас на Макум Самария, Максим, Максим Клепон, Максим Клепон, пас на Мергатория Замучина, Я утандаря Кумбанярия, Рукас, Дефагиру, пас на Куарфон Девис, Ремина Серега, Тревер Фансон, Девис, пас на Магатон, Катуя Конериус, Конериус, пас на Магатон Кумбанярия, Самария, Клепон, Максим, Самария, Я и там, например, Мария Шака, Арфонсо Левис, я кому-то говорю, ему дал. Саус-Африка, Бриангария, Бриаренга, Атрим Грабориус, я треме, Эстакион, Эни Магатон. Конериус. Пасса Мергатария, Конериус, Ария. Я уфитен, притом, кое Эстакион. Эстакион, пасса на кое Суга. Суга, Эни Магатон, я не дам, тиратор джипе. Я, Баня Канада, Лук, Эни Мергатон. Танк, фонга, Бориус, там, Атрим, Баня Канада, Ангаха. Сада Африка могут гита гони тито на мини минота. Барай Чанга ма паска туреби. Мачива гати. Ечо марчо мари Суника. Барай Суника. Барай Суника. Фронсо Девис яуту ванда ни ка туреби. Арфонсо Левис. Танга паса реки танга наби.
2: Ева нам пира утанзе. Ова му гуфика би совита Арфонсо Левис. Батанжера унди буча. Минота минунг нани.
1: Катуре на заму карио. Чанга паса виранга. Конериус. Паса раку Арфонсо. Маму кора хори мге. Арджена реку виранга. Ампиджа кое стакио. Estacchio, Estacchio, Estacchio, noi ancora una cosa di casa, tanga per una vera economia di Canada, ma ti dico ma quella è una South Africa, ma non è niente.
2: E ogni vita South Africa, tanga con Baba Ikai Minota, io con una mavaga cubita a Gese.
1: Ehi,
2: Atari Cavissa, Atari, Atari, venoni, fire, fire, e se Murahere Sandia Mahirque, Agati Yamamatanamu. Ni Canada changa ni South Africa. Ni Canada changa ni South Africa. Comment zanyu ndazikeneye kuri YouTube kabisa.
1: Eh.
2: Hey. Ngende nyuzamo icyo bita.
1: Ya la la.
2: Ya tari kabisa. Ngende nyuzamo amaso kabisa. Ni Canada ni South Africa. Just a match. Atanje kwifatira bita wow. Wow wow rwose nacho spring water.
1: Ah.
2: Ari mana agenda yinywa mo gache gache. Atari, Atari, Gose. Atari, Atari, Gose.
1: That's right.
2: Okay.
1: Iminota, Murangaha. Togaja Munyongera, Nichimu Kusa, Iraju Kubitko, Mokanya, Mohumure.
2: Esawayona.
1: Mohumure, Iraju Kubitko. Uraja he. Tanga by Tanga, Viriyama, Itofata. Anatusa, Viriyama, Namanzala, Hakarabgati. На пенеде тури таяр, ты же мне сказал, ты мне нариби.
2: А ты же мне говорил, что я занзи пангура, но мучи Африка баранзи. А ты но мучи Африка баранзи кависа. Мюзаму на бага бага.
1: А в таме я не.
2: Один юнг вир.
1: О, у меня я сарузу. А ты мог хабири кугарагар.
2: Один юнг вир арго.
1: Мы не берем сереката. Ниме.
2: Ниме.
1: Нани, нани.
2: Ацари, ацари, вана.
1: Каса ветер, прямо мы берем. Замок, как уроним, Эстакион. Эстакион. Паса, кам, зе, Йонатан. Куда паса, мир, замок, замок, замок, ария. Канада, куда макоса, не рата, и рата, каза. Перка, ситоле. Ситоле, не модиба. Танга, бери, мерега, туле, ваша, как полиция, рикон. Виранга, экипирасио. Суди, канада, мерега, тон. Куда макоса. Замок, ютария. Я еще месяц. Алла, так пасеки так нави. Первый регатон. Ситуация на масеку. Масеку замок отреби. Абаня Сафика масамок отреби. Рекомана нерему. Ему пья негатичи.
2: Эван Атерка и Самаче. Иримира Дженда Ибера Касаван Порампора.
1: Пирария Ибера Ибера Чинази. И Чинази Ибера Дженда Ибера. Маняру Хангуари Ибера Ибера Ибера Ибера Ибера Ибера Ибера Pirinya Magaton, Pirako William. William, pasimere gatari ya chako wita. Mbukazi. Moko wena passe mbere gato bariza mukina atansoga chegache ibintu baragenda bikiza mukira gakegeke Canada beteri bari ubu ngo nabonye yabakegese
2: emwe aragenda bari gakegeke ariko akanya twabwira ko muri Gorilla Games ugiye kuri wayeshatu akadomo playgorillagames.com ushaka kuvuga ati win for the rest of the match kabisa ni ndutirekamo ninde utsinda uyu mukino uyu nikameze neza cyane ariko mbabwira niyo bita Ian Garments Manufacturing Limited
1: cyane
2: babakorera rwose amakoti meza cyane ikanzu y'ibirori imyambaro yakazi amakota mashati cyangwa se amapanaro ibintu bikaba bimeze neza cyane hamwe niyo bita Ian Garments Manufacturing Limited agati rwose ibipimo byiza cyane ubwiza buhebuje imyambaro igezweho kandi iramba rwose bagane muri iki gihe cy'igikombe cy'isi harimo arabantu ubukwe mu kwa karindwi mu kwa munani mu kwa cyenda mu kwa cumi n'abiri abantu bazaba barimo rwose barakora ubukwe iki ni icyo gihe kabisa iki ni icyo gihe cyo kugira ngo ibintu biringanize
1: ejo janaje nako kanya
2: wana bandikire rero kuri WhatsApp cyangwa se ubahamagare kuri 0788 42 542 42 bayita Ian Garments kabisa ariko ubwa tubabwire ko icyumweru gishya tujya kwinjiramo urimo urashinga resitora urimo uraza muri business bushyashya urimo urataka amahoteli urimo urataka ibijyanye na fast foods cyangwa se delivery ibintu byose menya yuko inkoko abanyarwanda barayikunda
1: cyane
2: ariko ikibazo twibaza ni kimwe inkoko yawe bimeze ite
1: inkoko zikura he
2: inkoko zikura he utanga inkoko z'umwimerere cyangwa uzareshya abakiriya nyuma y'iminsi ibiri batangiye kugucikaho
1: batangiye kubeshya ngo ni inyarwanda
2: batangiye kubeshya ngo inyarwanda none kuko abantu none batakimenya n'itandukaniro utangiye babeshya ngo ingingo ngo ni zazi z'ungongo ariko ngo zimwe ngo twitaho cyane aye nya abantu rero mumenye ko bita kuko inkoko koko baba bafite inkoko nziza cyane rwose hagati rwose ziba zifite isuku kandi za halale gana rero amaduka ya kuko inkoko koko bafite amaduka i Kigali Nyamirambo kuri 40 Rwandex muri Mundi Center Remera Kimironko ku isoko Kibagabaga Kimirura Gikondo na Gahanga bahere rwose mu karere ka Bugesera kuva Kanzenze n'Aramanyamata Gahembe ndetse na Mayange aho rwose bafite inkoko nziza cyane unyuza mu rwose unabamagaye kuri 0795 94 8 97 kugira ngo inkoko zikugereho neza cyane inkoko zibagereho neza cyane abanyarwanda akazi urubyiruko tubabwire Auguste kurya inkoko ntacyo bitwaye
1: inkoko ni iya mbere
2: ariko nanone nyuma yo kurya isi nyuma yo kuba wabona agashara kawe ibuka kwizigamira ibuka kwizigamira kuko ntago ejo umenye ibyaho wana rwose ntago wamenye ibyaho cyokora rero rwose jya muri ejo heza ukoresha telefoni yawe rwose ukanza akanyenyeri 506 urwego gahunda ya ejo heza rwose bagenda gukata udufaranga duke bijyanye n'uko mwagiye mubyumvikana maze ukabasha kuba wategura ejo hawe heza kabisa hamwe na ejo heza
1: ya lala
2: ya man
1: natseriya bakoze impinduka rero bakoze impinduka rero basoze mu kibuga rero obita tapelo maseko ejo rero rero chipanga molimi ayana kuri no azoze mu kibuga rero fanye rero bita evidence mokugopa njama rero ikram laina Canada byanze South Africa byanze kabisa in extra time amahirwe menshi ku gihe cya 90 yitego ni nkuru pfanya turebe upfanya ninde hanyuma gatoya ni yasoro